0: Дякую вам, пане Зиновію. Бажаємо сміливості всім, всім нашим слухачам, воїнам. Дійсно, дякую вам. Дійсно, Дух Святий найкращий помічник, путівник, той, хто скеровує наш шлях, той, хто дає нам розуміння, дійсно, де проявляти цю сміливість, куди йти, як рухатися, де виправляти свої якісь шляхи і в чому зростати. Дійсно, Дух Святий, це настільки важливо мати стосунки з ним, тому що... Дійсно, як сказав пан Зиновій, без Духа Святого ми можемо робити дуже-дуже багато різних помилок і займатися якимсь просто безглуздям і втрачати взагалі сенси і взагалі контроль над своїм життям. До нас доєднується ще один слухач. Я вітаю вас і нагадую, що в нас підходить до завершення наша програма, тому прошу вас коротенько, тому що програма підходить до завершення. Дякую. Вітаю вас.
1: Міри тим братям і сестрам, слухаючим і ведучим. Очень і очень коротко, як мені положилось. Когда-то я говорив два примери об этом. Значить, место... что праведник смел, как лев, это одно, нужно достигать такого состояния с Божьей помощью. Mm-hmm. Он начальник, совершитель веры. И второе место, что есть, что огонь испытает каждого. Поэтому нам просить надо у Господа, чтобы у нас было внутри ощущение, что при любых утверждениях в нем, при его силе, при его могуществе, его помощи, можно выстоять при любых обстоятельствах и при любых состояниях человека, внутренности. Значит, один исторический факт, что выдержал это испытание один священник на Титанике, когда разбился, и он плыл со спасательным кругом, или что там еще, что... а рядышком был юноша, и он ему отдал, говорит, спасай, он говорит, а как же вы? Я, говорит, душа спасена. И я спрашивал уже у братьев, они говорят, да, это исторический факт, это публиковалось. Второй случай, когда во время войны немцы оккупировали какое-нибудь село или что, и потом находили убитого немца. Все говорят, значит, вот выстроитесь, мы там посчитаем, если никто не признается, кто это сделал, будет там по 10 или поскольку расстреляно. И начинает этот офицер немецкий считать, и выходит из строя один и говорит, это я сделал. Я не знаю, как все это закончилось, но такие исторические случаи, и так как у нас есть 11 глава, по, как говорится, веры, мужа веры. Значит, внутри нужно просить не о том, что рассказывать, а да, действительно брать эти примеры. И, Господи, если придется, то с Твоей помощью, если Ты допустишь это испытание. А так мир проходит через все испытания, и верующие, и неверующие, потому что князь мира, он создает все это. Это не Бог создает оружие, и потом берет детей, и детям противление дает, и бейте своих единокровных. Я, может быть, сейчас не все это торопился сказать. Это в дружеской беседе за столом при изучении можно так конкретно места Священного Писания, тогда будет доходчивее. Так что да благословит нас Господь, чтобы мы были действительно укрепленные, утвержденные, чтобы с Его силой, с Его могуществом и с Его помощью выдержать все испытания, что нам придется каждому лично. Благодарю, дорогие. С Богом. Храни нас, Господь.
0: Господом, дякуємо вам дуже, що доєдналися, дуже цінно, дійсно, ствердження в тому, що Господь, Він завжди з нами. Щоб ми не проходили, Він дає нам силу, Він дає нам свою благодать, Він дає нам допомогу. І я встигаю прочитати ще останній допис. Пані Інна пише нам у Viber. Доброго дня! Щодо теми про сміливість. В Біблії в кожній історії можна побачити сміливість. Я згадую хлопчика Давида, Даниїла та його друзів Йосипа та Рав, Рут та Марію та інші. Ця сміливість виходить із любові до Бога. Іноді сміливість проявляється із любові до ближнього та до рідних. Мій син Данило з народження виховувався в слові та церкві. Ще підлітком був помічником в служіннях. Коли в 2022 року почалася повномасштабна Майдана війна, йому було 22 роки, і він пішов захищати країну. Коли запитали, навіщо ти туди йдеш, він відповів, я йду туди.